Но яко прах, его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Престашася языцы и люди, поучившися тщетным, престаша цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасенему Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя.

Яко ты поразилась и вся враждующая мне в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение и на людях твоих.

и преснопамятных сознателях святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях, сбележащих и повсюду.

плодоносящих и добродеющих во святеми всечестнем в храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Фианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христа.

пять хлебов и 5000 насытив, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножись я в ограде всем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым.

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всех.

0: Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усними отверзишь уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь служащими, мнози устают на мя, мнози глаголю души моей, не спасение ему Боже его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, как Господу возвращен, услышами от горы святые своя, а заступ и спах восставник, и Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, у креста падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразила сердца враждующими суе, зубы грешников сокрушила иси, Господи, и спасение на людях Твоих, благословение Твое, а заступ и спах восставник, как Господь заступит мя. Господи, да не ярстве Твое обличишь мне, не же гнев Твоим накажешь мне, яко стрел Твоим взошел мне, утвердилась на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей для лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих для лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеша на мне, посмердеша и согниша раны мои для лица безумия моего, пострадав слякохся до конца весь день седую хожда, яко лядвие мое наполнишься поруганий, не есть исцеление в плоти моей, озлоблен бы их и смирихся до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, оставь мя, сила моя, и свет очи мои, тони со мною. Друзья мои, искренни мои, прямо мне приближься и сташа, и ближний моя далече мне сташа, и нуждах все ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголоху суетная, и всемный весь день поучахуся. Аз же, яко глух не слышит, и яко нем не терзаю уст своих, и бык, яко человек не слыша, и не имею у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповал, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рекза никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишься паче мне, и умножишься ненавидящими без правды, восстающие, ми злая возблагая, а болгах ими за негоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренне возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя в земле пусти непроходней и безводней, так во святим явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мое похвалите Тебя, так благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радость и восхвалят Тебя уста моя. Аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко былось и помощник мой, в крови крилу Твоей возрадуйся, прельфе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, те иже всует скаша душу мою, не идут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части рисовом будут, царь же возвеселится, Бозе похвальцася, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеди пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бы их снисходящими в рог, бык, яко человек без помощи в мертвых слабой, яко язви не спящи в гробе, их же не помянулся к тому, ведь и от руки Твоей отпиновение выше, положишь мя в рое преисподних, темных и синесмертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навила и синамя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь мя мир за себе предан бы их и не скаждав, Отче мои, изнемогости от нищеты, возва к Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесят во гробе милость Твою истину Твою в погибели, и да познала будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварите, скую, Господи, отреющую душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищесть азы в труде от юности моя, вознежися, смирися из немого, на мне придуша гневе Твои, устрашение Твое возмутиша мя, а выдоша мя, яко вода весь день, держаша мя в купе, удалилась от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисееве, сыновом Израилевым, хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же в век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою новоящихся Его, велико отстает восток от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко то и позна создание наше, помяну, яко персий смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет семей, так и отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает того места своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные и крепости Его, творящие Слово Его, услышьте глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится при Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творение кругу Твоей поучался, воздев Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчезет дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь и нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя упала. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты си Бог мой, дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь и враги моя, и погубишь и все остужающие души моей, яко азрак Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: All of us think about the world in secular ways without realizing it, even Christians. Even the most sincere among us are shaped by secularism because that's what it means to be part of a secular culture. I'm Dr. Zach Porcu, author of Journey to Reality, and I've created a masterclass to help you uproot your secular assumptions. Through 6 weeks of daily, practical exercises, you'll transform the way you see the world and re-enchant the way you live. Sign up today at courses.zacharyporcu.com.